0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –